Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: слушайте радио «Лето» в умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 6 часов утра.

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. Антимонопольная служба выдала новые предупреждения участникам топливного рынка в 4 регионах. Зафиксировано около 70 нарушений. Также ведомство возбудило 41 дело в отношении нефтяников и частных топливных компаний. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ФАС. Регионами, где выявили нарушения, стали Сахалин, Тюменская и Херсонская области, а также Хакасия. Причинами возбуждения дел назвали нарушения закона о конкуренции и признаки картельного сговора. Жителям Екатеринбурга начали возвращать горячую воду. По данным портала 66.ru, во вторник территориями, где ресурс подключили, стали Академический, Ботаника, ЖБИ и Пионерский. Также были сообщения о подключениях на Синих Камнях, Уктусе, Химмаше, Автовокзале и в Новокольцовском. Не полностью пока горячую воду вернули на юго-западе, при этом в списке полностью отсутствуют Эльмаш и Уралмаш. Напомню, в мэрии ранее сообщали, что горячая вода вернется в квартиры горожан не раньше 20 августа. Дорожные камеры в Свердловской области начали фиксировать мотоциклистов без шлемов. Штрафы из комплексов фото-видеофиксации приходят с середины июля. В ГАИ региона уточнили, что новое ПО установили уже больше, чем на сотню дорожных камер на всей территории Свердловской области. Автосервисы в России активно ищут желающих подработать. Частичную занятость в этой сфере начали предлагать на 60% чаще. Среднее предлагаемое вознаграждение при частичной занятости составило около 55 тысяч в месяц, пишет «Коммерсант». Наиболее высокий уровень оплаты зафиксирован у автослесарей, в среднем 115 тысяч. Расширение временной занятости происходит на фоне роста активности на вторичном рынке автомобилей, подчеркивают эксперты. Немецкий танк «Пантера» обнаружили под землей в Казанском национальном исследовательском технологическом университете. Как сообщили на сайте представители вуза, техника времен Великой Отечественной действительно была закопана. Трофей использовали как бронеяму. В ней ученые прятались во время испытаний своих научных разработок. Спустя несколько лет вуз построил новую опытную станцию, спуск к танку засыпали и построили сверху здание склада. До момента находки историю начали считать легендой, поскольку никто в вузе уже не помнил, где действительно закопали танк. Официальный доллар на сегодня 85.16, евро 98.73.
0: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
2: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер». Сегодня, в среду, 19 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Реклама.
4: Строим новое.
5: Ремонтируем любимое.
4: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7 часов 11 минут в Екатеринбурге. Сегодня среда, 19 августа, уже середина рабочей недели. Я рада вас приветствовать. Меня зовут Романа, и мы начинаем «Все включено» шоу. Приветствуем новый день в отличном настроении. Как всегда, заряжаемся энергией от нашей любимой музыки, которая всегда звучит на «Радио Лето». Энергии и настроения вам может прибавить подарок от «Радио Лето». В конце этого часа разыграем билеты на футбольный матч клуба «Урал». А буквально через несколько минут услышим гороскоп на сегодня. Ну а мне остается пожелать вам доброго утра.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, среду, 19 августа. Овны, начинается период перемен и открытий. Новых впечатлений будет много, поделитесь ими с близкими. Тельцы, сегодня таланты проявятся с наибольшей силой. У вас получится удачно их применить. Близнецы, сосредоточьтесь на отдельных этапах, а не на глобальных задачах. Сегодня день подготовки к чему-то большему. Раки, благоприятное время для экспериментов, как на работе, так и в быту. Львы, трудности будут возникать всегда, но вы нащупали верный подход в решении вопросов. Девы, у вас будет достаточно времени на решение рабочих дел. Продумайте все вопросы детально, чтобы в будущем к ним не возвращаться. Весы, тихий и спокойный день. Желательно не привлекать к себе излишнего внимания и провести его в уединении. Скорпионы, день избавления от долгов и хвостов. Проверьте счета и завершите затянувшиеся задачи. Стрельцы, будет много интеллектуальной работы. Аналитические задачи потребуют полной концентрации. Козероги, перед вами откроются неплохие перспективы. Придется выбирать, не гонитесь за двумя зайцами. Водолеи, в середине недели не помешает небольшой отдых. Сегодня не стоит перенапрягаться. Рыбы, вы полны энергии, но главное ее правильно применить. Не тратьте усилия впустую, сфокусируйтесь на том, что хорошо получается. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, среду, 19 августа. Все
1: включено, радио «Лето». Реклама.
2: Новое, новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 7:30 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Романа. Мы продолжаем «Все включено» шоу. Сегодня уже среда. Надеюсь, что в это раннее утро вы отлично себя чувствуете, бодры и полны сил. Хотя, конечно, есть люди, которых принято называть совами, например, и они утром себя чувствуют не так активно и бодро, как в ночное время. Оказывается, на это в том числе влияет уровень интеллекта. Как это связано, расскажу буквально через несколько минут.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе-доброе утро, Екатеринбург. С вами «Все включено» шоу. Меня зовут Романа. Бодро и музыкально встречаем экватор недели. Если по каким-то причинам вчера вы легли поздно, то следующая новость может вас приободрить. Оказалось, что поздний отход ко сну может свидетельствовать о высоком уровне интеллекта. По крайней мере, к такому выводу пришли ученые из Лондонской школы экономики. По данным их исследования, люди с IQ от 125 и выше засыпали примерно без 15:02 ночи, а по выходным просыпались позже 11. Участники со средними показателями ложились спать в среднем чуть позже полуночи, а у обладателей более низкого IQ сон начинался примерно в 23:41. Специалисты предполагают, что подобная закономерность может быть связана с особенностями поведения и образа жизни интеллектуалов. Таким людям проще отказываться от привычных моделей, менять устоявшийся распорядок и отклоняться от режима, который формировался на протяжении человеческой истории. Вот такое интересное наблюдение. В следующий раз, если засидитесь за интересной книгой, телефоном или какими-то делами в ночное время, знайте, что, возможно, у вас просто высокий показатель IQ.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Настало время футбольной игры на радио «Лето». Продолжаем радовать болельщиков билетами. Прямо сейчас вы можете выиграть пару пригласительных на игру «Урал-текстильщик», который пройдет в эту субботу. Без возрастных ограничений и не требуется паспорт болельщика. Чтобы стать счастливым обладателем билетов, вам необходимо прямо сейчас взять в руки телефон и позвонить по номеру 23 90 98 и 9. Если вы сможете дозвониться первым, то выиграете 2 билета на матч «Урал-текстильщик». Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас звоните и начните свой день с подарка от «Радио Лето». Желаю удачи!
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас футбольная игра на радио «Лето». У нас есть звонок, давайте знакомиться. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как вас?
1: Слушал по радио, номер телефона.
0: Как вас зовут?
1: Руслан.
0: Руслан, вы смогли первым дозвониться и получаете 2 билета на матч «Уралтекстильщик», который пройдет в эту субботу.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста. Скажите, вы так серьезные всегда или просто пока чем-то заняты очень?
1: Да просто еду на работу за рулем.
0: Еще пока не успели, да, до конца проснуться. Руслан, ну что, я вас поздравляю с победой. Расскажите, с кем пойдете?
1: С младшим сыном.
0: С младшим сыном. Ну, давайте тогда передавать приветы.
1: Да, Ефиму передаю привет. Желаю хорошего дня всем.
0: Вот такой серьезный и лаконичный Руслан у нас сегодня побеждает. Ну, а я напомню, что игра пройдет в эту субботу в 14:30 на Екатеринбург-арене. Ну, а завтра в это же время мы продолжим дарить билеты на эту игру. Участвуйте и побеждайте на радио «Лето».
2: Вы слушаете радио «Лето».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс 1 Южный. Новости.
1: Здравствуйте. Россия может пересмотреть ограничения на ввоз товаров из Армении. Условиями этого будет соблюдение ведомственных регламентов, заявили в Россельхознадзоре. В ведомстве объяснили, что ждут от Еревана результатов расследования, информацию о принятых мерах, а также алгоритм действий, предложенный армянской стороной по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований Евразиатского экономического союза. Об этом пишет «Коммерсант». Ввоз в Россию под карантинных товаров из Армении полностью заблокирован. Решение Россельхознадзора совпало с обострением отношений между Арменией и Россией. В ГАИ Свердловской области на Чкалова-1 отказались от живой очереди на получение прав. С 19 августа прием заявителей в регистрационно-экзаменационном подразделении на Юго-Западе будут вести только по предварительной записи. В госавтоинспекции добавили, что на Чкалова водителям только выдают и обменивают ранее полученные водительские удостоверения. Предварительно записаться можно через портал госуслуг. Екатеринбург попал в число городов с самыми медленными курьерами. Как пишет портал 66.ru, летом курьеры в уральской столице тратят в среднем 21,5 минуту на доставку заказа. Дольше 22 минут свои товары ждут только в Санкт-Петербурге. В Москве при этом среднее время доставки занимает меньше 18 минут. Самые быстрые курьеры работают в Новосибирске, в тройке лидеров по скорости доставки также Уфа и Ростов-на-Дону. Количество угонов машин в России сократилось. С января по июль этого года в стране зарегистрировано около 2200 краж транспортных средств. Статистика на 13% меньше, чем за первые полгода 2025-го. По данным МВД, которые приводит «Коммерсант», среди наиболее часто угоняемых автомобилей популярные в России китайские модели брендов «Солярис», «Черри» и «Хавейл». Сокращение преступлений данного типа эксперты связывают с развитием городских и частных систем видеонаблюдения. Брат принцессы Дианы написал о ней биографическую книгу. По информации британских таблоидов, это рассказ о детстве принцессы Уэльской, о ее глубоко несчастливом браке с тогдашним наследником престола принцем Чарльзом. Также в книге речь пойдет и о нескольких днях, которые последовали после трагического ДТП в Париже. Выпустить биографию сестры граф Чарльз Спенсер намерен, чтобы разоблачить всю неправду, которую продолжают публиковать о Диане. Официальный доллар на сегодня 85.16, евро 98.73.
0: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
2: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в среду, 19 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: 8:11 в Екатеринбурге. Всем доброе утро, меня зовут Романа, и мы продолжаем встречать среду музыкально, весело и энергично. Надеюсь, что именно так она у вас и началась. Ну а радио «Лето» традиционно начинает свое утро с подарков, поэтому ближе к концу этого часа разыграем сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Это произойдет в игре «Не шведский стол», а буквально через несколько минут мы, как всегда, заглянем в календарь и узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня, 19 августа. Я желаю всем прекрасного пробуждения и отличного солнечного дня. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. 19 августа – Всемирный день фотографии. Поздравляем профессиональных фотографов и желаем удачных и красочных кадров. Да и сами можем пополнить свою галерею. Сейчас у каждого фотоаппарат с собой в телефоне. Это раньше приходилось долго и терпеливо позировать, стараться не моргать, чтобы получить хороший снимок. А еще пленку экономили, помните? А теперь вот можно делать сотни дублей и выбирать потом лучшее. Первая фотография, кстати, появилась 19 августа как раз-таки в 1839 году. Технологию запатентовал французский художник и изобретатель Луи Жак Дагер, а Французская академия наук представила изобретение миру. Вот такой подарок человечеству. Для хорошей фотографии можно и принарядиться. Календарь тоже располагает. Сегодня отмечается Международный день банта. В честь праздника всем полагается завязать хотя бы по одному бантику. И речь не только о прическах. Бант хорошо смотрится, кстати, на подарках. Можно красиво оформить коробку и сделать близким приятный презент. Еще сегодня день почтовой марки и тех, кто их коллекционирует. День филателиста. Марка недалеко ушла от фотографии. Первая вышла в 1840 году и называлась «Черный пенни». С тех пор марки стали не только удобным почтовым механизмом, но и предметом искусства. Если в детстве собирали марки, можно найти давнюю коллекцию и поностальгировать. Или отправить кому-нибудь настоящее письмо, бумажное, рукописное, с красивыми марками на конверте. Ну а чтобы притянуть вдохновение и красивый слог, послушаем словообогатительную рубрику Кати Савельевой. У нее уже готово новое слово дня через несколько минут на «Радио Лето».
1: Все включено, «Радио Лето». Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, друзья! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком, порой незнакомые, но полезные слова. Вот посмотрите прямо сейчас на свои пальцы. Обратите внимание на ногти. Прямо у самого основания вот эти светлые полумесяцы. Знаете, как они называются? Встречайте неодушевленное существительное женского рода «лунула». В переводе с латыни «лунула» — это буквально «маленькая луна» или «полумесяц». В наш язык это слово пришло из медицины, ведь анатомически это видимая часть корня ногтя. У этого слова есть и историческая тайна. Если мы вернемся на 3000 лет назад, в эпоху бронзового еще века, то узнаем, что лунулами археологи называют золотые и бронзовые шейные украшения. Древние женщины носили эти металлические полумесяцы как обереги, символизирующие луну и женское начало. Так что, глядя на свои руки, помните, вы носите на ногтях частичку древней магии и астрономии. Лунула. Белый полумесяц у основания ногтя. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Игра «Не шведский стол» на радио «Лето» начинается прямо сейчас. Разыгрываем сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Чтобы получить этот подарок, вам необходимо прямо сейчас позвонить по номеру 23 90 98 и 9. Если вы сможете дозвониться первым и правильно ответите на один кулинарный вопрос, который я задам, вы станете счастливым обладателем сертификата на вкуснейшую пиццу. Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас жду звонка и желаю удачи.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Podstar.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Прямо сейчас начинается игра «Не шведский стол» на радио «Лето». У нас есть звонок. Давайте знакомиться с участником. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вас зовут?
1: Владислав.
0: Владислав, вы дозвонились в игру «Не шведский стол». Я вас уже с этим поздравляю. Расскажите, как ваше утро проходит?
1: Отлично. Еду на работу, на любимую.
0: Это очень хорошо, когда работа любимая. У нас сегодня отмечается день сгущенки. Расскажите, вы вообще как к сладкому?
1: Ну, средненько.
0: Средненько, очень интересно. Так, это редко встречается, когда человек равнодушен к сладкому. Но вот давайте о сгущенке все-таки немного вернемся к теме. С чем ее больше всего любите есть?
1: Ой, с блинами, наверное.
0: Это очень вкусно звучит.
1: И с мороженым.
0: Мороженое со сгущенкой. Интересно, надо обязательно будет сегодня попробовать. Давайте тогда отвечать на вопрос. У вас сейчас есть возможность выиграть сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Готовы отвечать?
1: Конечно.
0: Вопрос, естественно, со сгущенкой связан. Как думаете, какой объем молока сконцентрирован в банке сгущенки? 1 литр, ведро или стакан?
1: 1 литр.
0: Совершенно верно. Действительно, на одну баночку сгущенки уходит 1 литр молока и 200 грамм сахара. Я вас поздравляю с победой. Сертификат ваш.
1: Отлично.
0: Владислав,
1: спасибо.
0: Пожалуйста, можете передать приветы.
1: Привет передаю всему Екатеринбургу, всем своим знакомым. Хорошего и удачного дня всем.
0: Отличные пожелания от Владислава. Еще раз поздравляем его с победой. Ну а для всех напомню, что игра «Не шведский стол» проходит каждый будний день в это же время. Поэтому завтра участвуйте и побеждайте на радио «Лето». Возможно, повезет именно вам.
2: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. В аэропорту Кольцово продолжает действовать план «Ковер». Небо над уральской столицей Росавиация закрыла больше 40 минут назад. По данным онлайн-табло, в Екатеринбурге в 7.43 приземлился борт из Санкт-Петербурга, а в 8.08 из Кольцова в Москву вылетел рейс авиакомпании «Победа». Данных о рейсах, отправленных на запасные аэродромы, либо задержанных на прилет в Екатеринбург, пока нет. Кольцово работает в штатном режиме, на большинство утренних и дневных рейсов открыта регистрация. Тем временем в садиках и школах Екатеринбурга провели антитеррористические учения. Как сообщает официальный портал Екатеринбурга, тренировка прошла во вторник и была общероссийской. В каждом из 8 районов города на площадке одного из учебных заведений учения проходили с участием сотрудников МЧС, Росгвардии, полиции и Федеральной службы безопасности. Была проверена работа систем оповещения и кнопок экстренного вызова. Теперь к другим темам. Россия и США решают, как будут сводить МКС с орбиты. Роскосмос и НАСА обсуждают распределение ответственности при затоплении станции. Речь идет о сегментах, которые составляют полную ее инфраструктуру, уточнил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он напомнил, что эксплуатация Международной космической станции продлена с 2028 до 2030 года. Станцию сведут с орбиты два российских грузовых корабля «Прогресс» и американский корабль USDV. Весь процесс займет около 2 лет. Власти Сербии не обсуждают возможность введения виз для россиян. Об этом в интервью «Вестям» заявил посол России в Белграде Александр Боцин-Харченко. Дипломат добавил, что в официальной повестке отношений Москвы и Белграда данный вопрос не стоит. При этом на прошлой неделе сербский министр по евроинтеграции Неманья Старович заявлял, что его страна планирует завершить подготовку ко вступлению в Шенгенскую зону в течение 1,5 лет. Организаторы концерта Kanye West в Санкт-Петербурге продали уже 81 тысячу билетов только за первые сутки. Об этом организаторы рассказали в эфире РБК. Во вторник стали известны даты концертов рэпера в северной столице. Говоря о перекупщиках, организаторы заявили, что на данный момент нет возможности бороться с ними на уровне закона. Однако агентство со своей стороны делает все, чтобы пресечь их работу. Например, организаторы отслеживают количество купленных билетов с одного IP-адреса и ограничивают количество этих билетов, проданных в одни руки. Официальный доллар на сегодня 85.16, евро 98.73.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
2: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер». Сегодня, в среду, 19 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Реклама.
4: Строим новое.
5: Ремонтируем любимое.
4: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: 9:12 в Екатеринбурге. Вы слушаете радио «Лето». Меня зовут Романа. Я рада вас приветствовать в этот солнечный день. Сегодня уже среда, 19 августа. Как этот день пройдет у всех знаков зодиака, мы узнаем буквально через несколько минут в гороскопе на радио «Лето». И, конечно, будем просыпаться и проводить это утро под сопровождение нашей любимой музыки. Самые жаркие и любимые хиты всегда ждут вас на 98.9 FM. Всем желаю прекрасного настроения и отличного дня.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, среду, 19 августа. Овны. Начинается период перемен и открытий. Новых впечатлений будет много. Поделитесь ими с близкими. Тельцы. Сегодня таланты проявятся с наибольшей силой. У вас получится удачно их применить. Близнецы. Сосредоточьтесь на отдельных этапах, а не на глобальных задачах. Сегодня день подготовки к чему-то большему. Раки. Благоприятное время для экспериментов, как на работе, так и в быту. Львы. Трудности будут возникать всегда, но вы нащупали верный подход в решении вопросов. Девы. У вас будет достаточно времени на решение рабочих дел. Продумайте все вопросы детально, чтобы в будущем к ним не возвращаться. Весы. Тихий и спокойный день. Желательно не привлекать к себе излишнего внимания и провести его в уединении. Скорпионы. День избавления от долгов и хвостов. Проверьте счета и завершите затянувшиеся задачи. Стрельцы. Будет много интеллектуальной работы. Аналитические задачи потребуют полной концентрации. Козероги. Перед вами откроются неплохие перспективы. Придется выбирать. Не гонитесь за двумя зайцами. Водолеи. В середине недели не помешает небольшой отдых. Сегодня не стоит перенапрягаться. Рыбы. Вы полны энергии, но главное – ее правильно применить. Не тратьте усилия впустую. Сфокусируйтесь на том, что хорошо получается. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, среду, 19 августа.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето», меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И сегодня давайте разберем, куда уходят наши силы. Спойлер, чаще всего их воруют не переработки, а токсичное общение, поэтому включаем режим защиты нашей батарейки. И вот вам свежий тренд из нейробиологии. Ученые доказали, что мозг воспринимает нарушение личных границ точно так же, как физическую боль. Когда вы в сотый раз выслушиваете жалобы коллеги или соглашаетесь на встречу, куда не хотите идти, ваш организм буквально испытывает стресс на клеточном уровне. Зачем же это терпеть? И вот вам три главных способа, как держать границы современно. Первое. Используйте правило 10 минут. Если вам пишут по работе во внеурочное время, не отвечайте мгновенно. Дайте понять, что у вас есть личная жизнь. Второе. Замените оправдание на «я»-сообщение. Вместо «ой, я не могу, у меня дела, извините», скажите честно: «Сегодня я выбираю отдохнуть дома. Давай в другой раз». Это вызывает уважение, а не обиду. Если ваш друг снова звонит для того, чтобы принести вам негатив из своей жизни, найти, так сказать, свободные уши, примените легальный лайфхак. Слушай, у меня есть ровно 5 минут, давай самое главное. Это жестко, но спасает вашу психику. Очень важно помнить, что границы – это не эгоизм, это забота о себе, чтобы у вас оставались силы на любимых людей и крутые проекты. Поэтому берегите свой ресурс, ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее,

0: Слушайте радио «Лето» и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
1: Вкус жизни. Вы слушаете радио «Лето».

0: Доброе-доброе утро всем. Это «Все включено» шоу. Меня зовут Романа. Вместе настраиваемся на отличный и яркий день. Сегодня, как говорила, отмечается День фотографии. Решила вот поинтересоваться, насколько мы любим фотографироваться, как часто это делаем и что чаще снимаем. По данным опросов, почти 70% россиян делают фотографии регулярно, хотя бы раз в неделю. А каждый пятый из нас – каждый день. Самые активные фотографы – это молодые люди до 24 лет и женщины, особенно мамы. Если говорить о содержании фото, то на первом месте оказались природа, за ней следует семья, животные и селфи. Женщины чаще мужчин фотографируют себя, детей, домашних питомцев, еду и напитки. Еще один любопытный момент – это как часто мы пересматриваем сделанные фотографии, а иначе для чего это все? Более половины россиян делают это несколько раз в месяц, а примерно 20% возвращаются к старым фото по несколько раз в неделю. Причем такая своеобразная ностальгия больше свойственна молодежи. Это они любят часто пробегаться по своим фотоархивам. Чаще всего мы пересматриваем кадры с близкими и друзьями и из поездок и путешествий. Вот такая картина наших фотопредпочтений. Желаю всем побольше удачных кадров и поводов для улыбок. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Здравствуйте. На Итуруп доставили машину скорой помощи, которую врачи попросили у президента Владимира Путина. О выполнении поручения главы государства отчитался губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Как пишут «Известия», врачи будут передвигаться на полноприводном микроавтобусе «Соболь». Маршрут, который он сможет обслуживать, это Курильск, Рейдово, Горячие Ключи и Горное. Визит президента России на Курилы, напомню, состоялся 13 августа. Мотоциклист разбился в аварии на Полевском тракте. По данным госавтоинспекции, на 44-м километре трассы столкнулись мотоцикл «Хонда» и 99-я «Лада» с прицепом. Байкера с места ДТП увезли с тяжелыми травмами. Позже врачи сообщили, что мужчина скончался в больнице. Личность мотоциклиста устанавливают. Инспекторы ДПС проводят необходимые замеры на месте столкновения. В Свердловской области от укусов клещей за неделю пострадал 61 человек. Всего с начала сезона за помощью к медикам обратились более 17,5 тысяч пострадавших. Показатели текущего клещевого сезона в полтора раза ниже прошлогодних. При этом с подозрением на клещевой энцефалит лечение в стационарах продолжают 123 человека, и у 250 выявлен клещевой боррелиоз. Эта инфекция выявляется в каждой второй лабораторной пробе. Добавили в Роспотребнадзоре региона. На выборах в Госдуму будут присутствовать наблюдатели из 55 стран. В Центр избиркоме сообщили о полученных подтверждениях. При этом приглашения посмотреть, как проходит финал думской кампании в России, были направлены более чем в 100 различных государств. В Центральной избирательной комиссии также добавили, что прислушиваются к тому, что говорят по итогам голосования наблюдатели, если речь при этом идет о практической стороне выборов, а не об общественно-политической ситуации вообще. Армения, Грузия и Белоруссия возглавили рейтинг осенних направлений для отдыха среди россиян. На второй позиции поездки в Карелию, на Алтай и республики Северного Кавказа. Замыкают символическую тройку путешествия в страны Азии. Это Китай, Япония и Таиланд. По данным билетных агрегаторов, на страны СНГ и регионы России приходится более 50% запланированных осенью поездок. Треть бронирований – это билеты в Азию и экзотические страны Африки. Оставшиеся 10% делят между собой европейские направления и Соединенные Штаты Америки. Официальный доллар на сегодня 85.16 и евро 98.34.
0: Реклама.
2: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-62.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в среду, 19 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Мы продолжаем «Все включено» шоу. Отличное настроение и самые жаркие хиты наполняют наше утро, потому что вы проводите его в компании «Радио Лето». Правильно делаете. Надеюсь, сегодняшний день будет наполнен у вас приятными моментами. Продолжаем наслаждаться летним сезоном. Сегодня уже 19 августа. Всем желаю доброго утра, и мы продолжаем наслаждаться нашей любимой музыкой на 98.9 FM.
1: Радио Лето. Реклама.

0: Rush.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Мы продолжаем встречать этот день. Сегодня 19 августа. Совсем скоро прозвенят первые звонки, и на линейках мы увидим очень много белых бантов в волосах у девчонок. Я не просто так о них заговорила. Сегодня отмечается День банта. Поэтому предлагаю поговорить о них подробно. Ведь это не просто милый аксессуар, а предмет с богатой историей, наполненной самыми неожиданными поворотами. Об этом не только через несколько минут в рубрике «Три в одном».
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».
2: Это «Радио Дождь», «Радио Ночь», «Ради него ты».

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня мы поговорим о бантах. Еще в античности ленты в волосах были знаком праздничности и определенного статуса. В Древней Греции и Риме узлы из лент в прическах носили и женщины, и мужчины, и это подчеркивало их высокое положение в обществе. А в начале 17 века во Франции существовал мужской аксессуар, назывался он «лавлок». Это была прядь волос, заплетенная в косу и завязанная на конце бантиком. Такой элемент носили и щеголи, и пижоны, и он служил тайным знаком. Например, бант с левой стороны указывал на пламенную страсть. В викторианскую же эпоху бант на макушке у девушки означал, что она активно ищет романтических отношений, а вот завязанный сзади, что она не интересуется сейчас мужчинами. Что касается современного мира, в 2026 году банты вернулись в моду. И это не просто милый аксессуар, а полноценный тренд, который активно подхватили дизайнеры. В тренде архитектурные формы. Речь не о крошечных бантиках, а о крупных, объемных, иногда почти скульптурных вариантах. Также актуально разнообразие локаций. Неделя моды, которая прошла в Копенгагене, показала, что бант можно завязать поверх шнурков, чтобы замаскировать их и добавить немного романтичности в привычные кроссовки. Украсить им сумку, разместив бант на ручке или даже полностью обернув ее, словно это подарочная коробка. А если хочется подчеркнуть талию необычным способом, бант и здесь справится. В общем, в преддверии 1 сентября как нельзя кстати вспомнить об этом прекрасном аксессуаре и использовать его, возможно, непривычным способом. Вот такие интересные факты на сегодня в рубрике «Три в одном», а уже завтра я вернусь с новой порцией любопытного обо всем на свете.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

0: Мод с композицией «Одинок.нет» прозвучал сейчас на радио «Лето». Ну а мы с вами не одиноко провели это утро. Меня зовут Романа, я благодарю вас за компанию сегодня. Завтра вернусь в это же время, а далее встречайте Сашу Котова. Я желаю, чтобы день у вас прошел ярко и насыщенно, и прощаюсь до завтра.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Россия может пересмотреть ограничения на ввоз товаров из Армении. Условиями этого будет соблюдение ведомственных регламентов, заявили в Россельхознадзоре. В ведомстве объяснили, что ждут от Еревана результатов расследования, информацию о принятых мерах, а также алгоритм действий, предложенный армянской стороной по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований Евразиатского экономического союза. Об этом пишет «Коммерсант». Ввоз в Россию подкарантинных товаров из Армении полностью заблокирован. Решение Россельхознадзора совпало с обострением отношений между Арменией и Россией. В ГАИ Свердловской области на Чкалова-1 отказались от живой очереди на получение прав. С 19 августа прием заявителей в регистрационно-экзаменационном подразделении на Юго-Западе будут вести только по предварительной записи. В госавтоинспекции добавили, что на Чкалова водителям только выдают и обменивают ранее полученные водительские удостоверения. Предварительно записаться можно через портал госуслуг. Екатеринбург попал в число городов с самыми медленными курьерами. Как пишет портал 66.ru, летом курьеры в уральской столице тратят в среднем 21,5 минуту на доставку заказа. Дольше 22 минут свои товары ждут только в Санкт-Петербурге. Самые быстрые курьеры работают в Новосибирске, в тройке лидеров по скорости доставки также Уфа и Ростов-на-Дону. Количество угонов машин в России сократилось. С января по июль этого года в стране зарегистрировано около 2200 краж транспортных средств. Статистика на 13% меньше, чем за первые полгода 2025-го. По данным МВД, которые приводит «Коммерсант», среди наиболее часто угоняемых автомобилей популярные в России китайские модели брендов «Солярис», «Черри» и «Хэвейл». Сокращение преступлений данного типа эксперты связывают с развитием тем городских и частных систем видеонаблюдения. Немецкий танк «Пантера» обнаружили под землей в Казанском национальном исследовательском технологическом университете. Как сообщили на сайте представители вуза, техника времен Великой Отечественной действительно была закопана. Трофей использовали как бронеяму. В ней ученые прятались во время испытаний своих научных разработок. Спустя несколько лет вуз построил новую опытную станцию, спуск к танку засыпали и построили сверху здание склада. До момента находки историю начали считать легендой, поскольку никто в вузе уже не помнил, где действительно закопали танк. Официальный доллар на сегодня 85.16, евро 98.73.
0: Реклама.
3: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
4: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсии, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет маммолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
3: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Спонсор прогноза погоды ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра в четверг, 20 августа в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 21, плюс 23.
0: Реклама.
7: Строим новое.
8: Ремонтируем любимое.
7: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Под яркие любимые наши хиты добрались до экватора рабочей недели. Привет, с вами в студии «Радио Лето» Саша Котов. И если впереди отпуск или командировка, у меня есть пару советов. О них коротко через 10 минут. Но пока музыка, которая поможет войти в рабочий ритм.

0: небольшой коучинг от Капитана Очевидность или человека, который любит путешествовать. С вами в эфире Радио Лето, Саша Котов. Перед тем, как собирать чемодан, составьте список. Ну а теперь, как сложить вещи в чемодан так, чтобы они не помялись. Вам понравится? Крутим с вами роллы. Не те, что в японских ресторанах, рыбные, а из совсем несъедобных джинсов, рубашек, футболок, тонкого трикотажа и даже пиджаков. Еще один лайфхак – рамка для складывания одежды. И мои любимые вакуумные пакеты. Существенно экономят место. Все работает и экономит не только место в чемодане, но и деньги на багаж во время перелета. Лето продолжается. Махнуть в отпуск еще можно успеть. Поэтому летим под яркие, любимые наши хиты.
1: Там, на моей луне, только звезды ходят.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, друзья! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком, порой незнакомые, но полезные слова. Вот посмотрите прямо сейчас на свои пальцы. Обратите внимание на ногти прямо у самого основания, вот эти светлые полумесяцы. Знаете, как они называются? Встречайте неодушевленное существительное женского рода «Л».

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Сны спрятаны в стол, ветер юго-восток. В городе мажет

Среда – уникальный день, когда в нас просыпается теоретик. Мы теоретически понимаем, что понедельник был стартом, вторник был испытанием, но среда – это понимание. Вы уже здесь, вы уже знаете, что произойдет, вы уже преодолели самую сложную часть. Вот почему в среду мы с вами работаем легче. Осталось только для удовольствия добавить музыку. В этом поможет радио «Лето». Яркие любимые наши хиты в ближайшее время.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Здравствуйте. Правительство поддержало освобождение банков от приема запросов о бюро кредитных историй. Об этом пишут ведомости, уточняя, что пока банки входят в число посредников, через которых граждане могут запрашивать данные, в каком бюро кредитных историй хранится их документ. По информации источника ведомостей, в будущем из списка могут исключить и микрофинансовые организации, где также пока можно подать запрос. Добавлю, в России работают несколько бюро кредитных историй, чтобы запросить свою, человеку необходимо знать, в какой именно организации хранятся документы. В Свердловской области на 2 дня установилась теплая и сухая погода. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, регион находится под влиянием области повышенного атмосферного давления. Теплее всего будет завтра до плюс 25 градусов. Уже в пятницу, 21 августа, с европейской территории России к Уралу подойдет атмосферный фронт с дождями. Сначала он принесет осадки в соседний Пермский край, затем дожди пройдут на западе Свердловской области. В субботу, 22 августа, осадки пройдут уже на всей территории региона. В садиках и школах Екатеринбурга прошли антитеррористические учения. Как сообщает официальный портал Екатеринбурга, тренировка была общероссийской. В каждом из 8 районов города на площадке одного из учебных заведений учения проходили с участием сотрудников МЧС, полиции, Росгвардии и Федеральной службы безопасности. Была проверена работа систем оповещения, а также кнопок экстренного вызова. Российские туристы снизили траты на зарубежные туры на 5 и даже 10% за год. Размер экономии зависит от направления и желания туристов съездить в отпуск подешевле. По словам представителей туристического бизнеса, продолжительность отдыха россиян существенно не изменилась. В первую очередь экономия происходит за счет категории отелей либо номеров в них. Эти изменения касаются массового сегмента зарубежных путешествий, при этом в сегменте дорогих туров изменений нет, пишет Интерфакс. У православного мира сегодня яблочный спас. Это второе название церковного праздника Преображения Господня. Его считают одним из самых больших летних церковных праздников, который символизирует обновление, духовное преображение и благодарность Богу за новый урожай. В церковь на праздник несут яблоки, чтобы осветить. А по погоде на яблочный спас гадали о том, какой будет осень. Сухой день предвещал сухую осень, мокрый дождливую, а ясный суровый. Пишет «Новый день». Официальный доллар 85.16, евро 98.73.
0: Реклама.
2: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Завтра, в четверг, 20 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 13, плюс 15. Днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

компании «Радио Лето» слушаем яркие любимые наши хиты. Это можно делать не только в FM-диапазоне. Если под рукой умная колонка, просто скажите «Включи «Радио Лето» и слушайте в великолепном качестве хит от группы «Руки вверх». Чуть раньше вместе споют Мот и Зиверт, но для начала группа «Бурито».

0: Музыка – один из немногих рецептов, как сделать рабочие будни приятнее, особенно когда все навалилось. Поэтому рецепт идеальной среды – щепотка работы, приправленная хитами от радио «Лето». Готовы попробовать? Тогда слушаем вместе яркие любимые наши хиты. С вами в студии Саша Котов. Всем классной и вкусной среды. Кстати, скоро в эфире рубрика «Вкус жизни».
1: Радио «Лето». Реклама.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И сегодня давайте разберем, куда уходят наши силы. Спойлер, чаще всего их воруют не переработки, а токсичное общение, поэтому включаем режим защиты нашей батарейки. И вот вам свежий тренд из нейробиологии. Ученые доказали, что мозг воспринимает нарушение личных границ точно так же, как физическую боль. Когда вы в сотый раз выслушиваете жалобы коллеги или соглашаетесь на встречу, куда не хотите идти, ваш организм буквально испытывает стресс на клеточном уровне. Зачем же это терпеть? И вот вам три главных способа, как держать границы современно. Первое. Используйте правило 10 минут. Если вам пишут по работе во внеурочное время, не отвечайте мгновенно. Дайте понять, что у вас есть личная жизнь. Второе. Замените оправдание на «я»-сообщение. Вместо «ой, я не могу, у меня дела, извините», скажите честно: «Сегодня я выбираю отдохнуть дома, давай в другой раз». Это вызывает уважение, а не обиду. Если ваш друг снова звонит для того, чтобы принести вам негатив из своей жизни, найти, так сказать, свободные уши, примените легальный лайфхак. Слушай, у меня есть ровно 5 минут, давай самое главное. Это жестко, но спасает вашу психику. Очень важно помнить, что границы – это не эгоизм, это заслуживание.

0: Анжелика Варум и Леонид Агутин – тандем, который для многих является примером. И это отлично ложится на наши рабочие взаимоотношения. Ведь как круто, когда рядом есть тот, кто... Кому можно сказать «я не понял», ну вот так, без стыда. Кому можно написать «прикрой меня, я опаздываю» без объяснений. С кем можно молча разделить задачу и знать, свою половину он точно сделает. В такие моменты работа точно перестает быть тяжелой. Она становится просто работой, которую вы делаете вместе. Поэтому самое время повернуться в сторону такого человека и передать ему привет или воздушный поцелуй. Ну, тут уже сами выбирайте, но сделаем это под яркие, любимые наши хиты в эфире «Радио Лето».
1: Звук поставим на...

0: Екатеринбурге 13 часов. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. На Итуруп доставили машину скорой помощи, которую врачи попросили у президента Владимира Путина. О выполнении поручения главы государства отчитался губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Как пишут «Известия», врачи будут передвигаться на полноприводном микроавтобусе «Соболь». Маршрут, который он сможет обслуживать, это Курильск, Рейдово, Горячие Ключи и Горное. Визит президента России на Курилы, напомню, состоялся 13 августа. Мотоциклист разбился в аварии на Полевском тракте. По данным госавтоинспекции, на 44-м километре трассы столкнулись мотоцикл «Хонда» и 99-я «Лада» с прицепом. Байкера с места ДТП увезли с тяжелыми травмами. Позже врачи сообщили, что мужчина скончался в больнице. Других подробностей этого ДТП в госавтоинспекции не привели. В Свердловской области от укусов клещей за неделю пострадал 61 человек. Всего с начала сезона за помощью к медикам обратились более 17,5 тысяч пострадавших. Показатели текущего клещевого сезона в 1,5 раза ниже прошлогодних. При этом с подозрением на клещевой энцефалит лечение в стационарах продолжают 123 человека и у 250 выявлен клещевой боррелиоз. Эта инфекция выявляется в каждой второй лабораторной пробе, добавили в Роспотребнадзоре региона. На выборах в Госдуму будут присутствовать наблюдатели из 55 стран. В Центр избиркоме сообщили о полученных подтверждениях. При этом приглашения посмотреть, как проходит финал думской кампании в России, были направлены более чем в 100 различных государств. В Центральной избирательной комиссии также добавили, что прислушиваются к тому, что говорят по итогам голосования наблюдатели, если речь при этом идет о практической стороне выборов, а не об общественно-политической ситуации вообще. Армения, Грузия и Белоруссия возглавили рейтинг осенних направлений для отдыха среди россиян. На второй позиции поездки в Карелию, на Алтай и республики Северного Кавказа. Замыкают символическую тройку путешествия в страны Азии. Это Китай, Япония и Таиланд. По данным билетных агрегаторов, на страны СНГ и регионы России приходится более 50% запланированных осенью поездок. Треть бронирований – это билеты в Азию и экзотические страны Африки. Оставшиеся 10% делят между собой европейские направления и Соединенные Штаты Америки. Официальный доллар на сегодня 85.16 и евро 98.34.
0: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
2: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
0: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-03-03.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра в четверг, 20 августа в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 21, плюс 23.
0: Реклама.
4: Строим новое.
5: Ремонтируем любимое.
4: Покупаем Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 90.

Среда – это день, когда вы перестаете спрашивать, как я это вынесу, и начинаете просто жить. Мы уже адаптировались, мы привыкли, уже знаем свой распорядок. Проще говоря, середина – это не боль, это облегчение. И если вы это замечаете, значит, вы уже почти у финиша. До пятницы осталось чуть-чуть, поэтому слушаем яркие любимые наши хиты и приближаем выходные.

0: Владимир Пресняков в эфире «Радио Лето». В этом ритме движемся навстречу выходным. И несмотря на прогнозы синоптиков, они будут летними. Они будут яркими. Ведь вы в компании «Радио Лето». За настроение отвечают яркие любимые. Наши хиты. Уже скоро в эфире «Две Маши». Группа «Хай-Фай», хит про нас, про лето. И красотка Люся Чеботина.
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Новое, новое. Это «You Can Touch» от «Казановы». В жизни ты же хочешь.

0: задание. Какой сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мечта.

Предстарт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

«Выручай меня». От меня эту фразу можно услышать чаще, чем в эфире «Радио Лето». Ведь у среды есть один секрет, о котором не принято говорить. Именно в среду сотрудники делают больше всего ошибок. Потому что, по данным исследователей, в среду мы делаем максимум работы за всю неделю. А где максимум работы, там и максимум ошибок. Что с этим делать? Ничего героического. Просто в среду после обеда перечитайте письмо перед отправкой. Проверьте вложения. Посмотрите на цифры дважды. 30 секунд для проверки, и среда останется вашим лучшим днем, а не днем объяснений. Можно попробовать прямо сейчас. Ну а в эфире пока слушаем хит от Ёлки. Это «Радио Лето». Яркие любимые. Наши хиты.

0: можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов.
1: Спонсор выпуска ОЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. На Итуруп доставили машину скорой помощи, которую врачи попросили у президента Владимира Путина. О выполнении поручения главы государства отчитался губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Как пишут «Известия», врачи будут передвигаться на полноприводном микроавтобусе «Соболь». Маршрут, который он сможет обслуживать, это Курильск, Рейдово, Горячие Ключи и Горное. Визит президента России на Курилы, напомню, состоялся 13 августа. Мотоциклист разбился в аварии на Полевском тракте. По данным госавтоинспекции, на 44-м километре трассы столкнулись мотоцикл «Хонда» и 99-я «Лада» с прицепом. Байкера с места ДТП увезли с тяжелыми травмами. Позже врачи сообщили, что мужчина скончался в больнице. Других подробностей этого ДТП в госавтоинспекции не привели. В Свердловской области от укусов клещей за неделю пострадал 61 человек. Всего с начала сезона за помощью к медикам обратились более 17,5 тысяч пострадавших. Показатели текущего клещевого сезона в 1,5 раза ниже прошлогодних. При этом с подозрением на клещевой энцефалит лечение в стационарах продолжают 123 человека и у 250 выявлен клещевой боррелиоз. Эта инфекция выявляется в каждой второй лабораторной пробе, добавили в Роспотребнадзоре региона. На выборах в Госдуму будут присутствовать наблюдатели из 55 стран. В Центр избиркоме сообщили о полученных подтверждениях. При этом приглашения посмотреть, как проходит финал думской кампании в России, были направлены более чем в 100 различных государств. В Центральной избирательной комиссии также добавили, что прислушиваются к тому, что говорят по итогам голосования наблюдатели, если речь при этом идет о практической стороне выборов, а не об общественно-политической ситуации вообще. Армения, Грузия и Белоруссия возглавили рейтинг осенних направлений для отдыха среди россиян. На второй позиции поездки в Карелию, на Алтай и республики Северного Кавказа. Замыкают символическую тройку путешествия в страны Азии. Это Китай, Япония и Таиланд. По данным билетных агрегаторов, на страны СНГ и регионы России приходится более 50% запланированных осенью поездок. Треть бронирований – это билеты в Азию и экзотические страны Африки. Оставшиеся 10% делят между собой европейские направления и Соединенные Штаты Америки. Официальный доллар на сегодня 85.16 и евро 98.34.
0: Реклама.
3: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
4: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Завтра, в четверг, 20 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 13, плюс 15. Днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

Под яркие любимые наши хиты мы преодолели экватор рабочей недели. Поэтому я, как и многие, запускаю обратный отчет до выходных. Тем более до конца лета у нас в запасе не так много времени. И размениваться на мелочи и скучные занятия не хочется. Выходные должны быть яркими, как хиты в эфире «Радио Лето». Начинаем планировать. Ну а аккомпанемент для вдохновения я подберу за вас.

0: «Между мной и тобой» — хит от «Оскар» в эфире «Радио Лето». И какое бы расстояние между нами ни было, нас делает ближе FM-диапазон. Это круто, потому что человек не создан работать в вакууме. Нам нужен хотя бы один. Тот, кому можно повернуться и сказать: «Слушай, а это вообще нормально?» Чтобы понять, что вы не одни в этой комнате с монитором. Так что если у вас на работе есть такой человек, берегите его. Если нет, я с вами. Меня зовут Саша Котов, и вместе продолжим общаться и слушать яркие, любимые наши хиты в эфире «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. «Радио Лето».

останусь, почти каждый скажет. Это же из «Ночного дозора». Но самое интересное, что песня группы «Город 312» была официальным саундтреком к «Дневному дозору», но путают ее с «Ночным» почти все. И знаете, в этом есть какая-то правда, потому что эта песня сама по себе где-то между ночью и днем, между тьмой и светом. «Останусь» — это не про то, что легко. Это про то, что, несмотря ни на что, я здесь, я не ухожу. Поэтому спасибо за выбор. Спасибо за выбор «Радио Лето». Дальше больше. Слушаем вместе яркие любимые наши хиты. С вами Саша Котов.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. Комиссия предусмотрена только для бизнеса. При этом их размер будет минимальным в сравнении с текущими банковскими тарифами, заявила глава Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Коммерсант напоминает, что с 1 сентября граждане смогут открыть кошелек цифрового рубля в приложениях системно значимых банков. Такой статус получили 12 банков. Также доступ к цифровому рублю должны обеспечить 9 банков, которые имеют статус значимых на рынке платежных услуг. В Свердловской области на 2 дня установилась теплая и сухая погода. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, регион находится под влиянием области повышенного атмосферного давления. Теплее всего будет завтра до плюс 25 градусов. Уже в пятницу, 21 августа, с европейской территории России к Уралу подойдет атмосферный фронт с дождями. Сначала он принесет осадки в соседний Пермский край, затем дожди пройдут на западе Свердловской области. В субботу, 22 августа, осадки пройдут уже на всей территории региона. Екатеринбург попал в число городов с самыми медленными курьерами. Как пишет портал 66.ru, летом курьеры в уральской столице тратят в среднем 21,5 минуту на доставку заказа. Дольше 22 минут свои товары ждут только в Санкт-Петербурге. В Москве при этом среднее время доставки занимает меньше 18 минут. Самые быстрые курьеры работают в Новосибирске. В тройке лидеров по скорости доставки также Уфа и Ростов-на-Дону. На пляже Западной Европы приплыли ядовитые португальские кораблики. Эти существа, похожие на медуз, начали массово приплывать к берегам Франции и Испании из-за аномальной жары. За неделю они уже успели ужалить более 2000 человек. Как пишут СМИ, яд португальских корабликов может вызывать сильную боль, проблемы с дыханием и сердцем, а также аллергический шок. Самым модным принтом последнего времени стилисты назвали «Бэмби-принт». Это пятнышки, которые напоминают окрас олененка. Принт стал альтернативой привычным леопарду и зебре. Рисунок выглядит мягче и спокойнее благодаря коричнево-бежевой палитре, из-за чего «Бэмби-принт» легко вписать даже в базовый и классический гардеробы. Официальный доллар на сегодня 85.16, евро 98.73.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра в четверг, 20 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 21, плюс 23.
0: Реклама.
5: Строим новое.
6: Ремонтируем любимое.
5: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
7: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

0: Вы в компании «Радио Лето», и несмотря на прогнозы синоптиков, здесь тепло. Меня зовут Саша Котов, и я, как и все после 30, начинаю задумываться о том, а где мое место силы? То место, где я могу быть самим собой, где я могу не думать о проблемах на работе, в личной жизни, то место, где я счастлив. Кстати, для многих такое место – это дача. Это такой русский отдых – копать, сажать, пилить, строить. Статистика молчит, но вы видите это каждые выходные. Пробки на выезде, рынки, забитые семенами, форумы про урожай. Поэтому куда бы вы ни отправились на выходные, возьмите с собой «Радио Лето». С компьютера, мобильного телефона, планшета – radioletofm.ru. И яркие, любимые наши хиты всегда с вами.
1: Хочется

0: Если в вашей жизни есть тот, кому можно сказать «мне очень хорошо быть рядом с тобой», значит, песня прямо в сердце. Она, кстати, как маячок в эфире «Радио Летом». Говорит о том, что пришло время написать, позвонить или сказать любимому человеку эти заветные три слова. Действуйте, пока в эфире играют яркие любимые наши хиты. Кстати, по курсу рубрика «Слово дня» и хит от Ираклия.
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, друзья! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком, порой незнакомые, но полезные слова. Вот посмотрите прямо сейчас на свои пальцы. Обратите внимание на ногти прямо у самого основания. Вот эти светлые полумесяцы. Знаете, как они называются? Встречайте неодушевленное существительное женского рода «лунула». В переводе с латыни «лунула» – это буквально «маленькая луна» или «полумесяц». В наш язык это слово пришло из медицины, ведь анатомически это видимая часть корня ногтя. У этого слова есть и историческая тайна. Если мы вернемся на 3000 лет назад, в эпоху бронзового еще века, то узнаем, что лунулами археологи называют золотые и бронзовые шейные украшения. Древние женщины носили эти металлические полумесяцы как обереги, символизирующие луну и женское начало. Так что, глядя на свои руки, помните, вы носите на ногтях частичку древней магии и астрономии. Лунула. Белый полумесяц у основания ногтя. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Под яркие любимые наши хиты выходим на финишную прямую нашего рабочего дня, а значит, можно подводить итоги. Если в этом списке плюсов гораздо больше, значит, день был классный. Главное объективно оценить все успехи дня, ведь мы часто упускаем то, из-за чего складывается маленькое, но счастье. Поэтому я побежал заполнять таблицу. Меня зовут Саша Котов, с вами услышимся завтра, ну а вас оставлю в компании «Радио Лето», где звучат только яркие, любимые наши хиты.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый день. Россия и Украина провели очередной обмен пленными по схеме 103 на 103. Как сообщили в Минобороны, возвращенные россияне сейчас находятся в Белоруссии, где с ними работает уполномоченный по правам человека Яна Ламтратова. После оказания психологической и медицинской помощи наших бойцов доставят в Россию для реабилитации в госпиталях Министерства обороны. Посредническую помощь в обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты. В Екатеринбурге снова меняют плитку в историческом сквере. С 18 августа закрыт проход к набережной, а также к подземному рок-переходу. Работы продлятся до 15 октября, сообщается в информационном объявлении на ограждениях. Это уже третий такой ремонт в историческом сквере за 4 года, подсчитало агентство «Новый день». Масштабное обновление плитки делали в 2022 году к 300-летию Екатеринбурга. Через полтора года часть плитки пришла в негодность. В июле 24-го рабочие переложили плитку заплатками, не соблюдая цвета, и нарушили шахматный порядок. Нынешний ремонт обойдется бюджету более чем в 100,5 миллионов рублей. Международный книжный фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге в эти выходные. Из-за ремонта фестиваль перенесли с привычной площадки в историческом сквере на Октябрьскую площадь. Тема фестиваля – это «Музыка будет вечна». Его приурочили к 40-летию Свердловского рок-клуба. Главную сцену фестиваля назвали, соответственно, «Прогулки по воде», вторую сцену – «Призрачный гость». Еще будет работать 5 лекториев, «Ветер», «Разум когда-нибудь победит», а также зона мастер-классов «Пол Батона». Среди писателей и хедлайнеров этого года Настасья Реньжина, Дмитрий Емец, Виктор Ремезов, Дарья Донцова, Марина Степнова и многие другие. В Екатеринбурге пьяный самокатчик влетел в 10-летнего велосипедиста. ДТП произошло днем 18 августа возле дома номер 100 по улице Краснолесья. Ребенок получил телесные повреждения. Бригада скорой доставила его в 9-ю детскую больницу. После оказания помощи школьника отпустили домой. В ходе разбирательства выяснилось, что 24-летний электросамокатчик был пьян. Это подтвердило медосвидетельствование. В отношении водителя средства индивидуальной мобильности составили административное дело. По факту проводится проверка. Каждый третий работодатель не рассказывает всю правду о работе. По данным опроса, 32% компаний скрывают сложные условия еще на собеседовании. Согласно результатам опроса среди руководителей и HR-специалистов, чаще всего компании умалчивают о высокой нагрузке, о дополнительных обязанностях. Также каждый десятый не говорит о переработках и большой текучке. Больше половины работодателей хотя бы раз нанимали сотрудника, понимая, что он быстро уволится. Доллар 85.16, евро 98.73.
0: Реклама.
3: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
4: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на nash.dom.rf.
6: Ну а сейчас, друзья, о погоде на радио «Лето». Завтра в четверг, 20 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. Днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Парни из группы «Добро» открыли новый час ярких, любимых наших хитов на радио «Лето», который, между прочим, для того, чтобы снять клип на эту песню, просто взяли телефон и прыгнули в машину и сняли весь клип по дороге к побережью. Никаких тебе бюджетов, сценариев и фальши. Зато живая

Я заступаю на свой эфирный пост на следующие 4 часа и желаю всем нам доброго, теплого дня. Группа Studio прямо сейчас радует нас своим хитовым «Улетаю». Яркие любимые от Звонкова, вот и все, и другая причина от дуэта «Не пара». Будем слушать сразу после.

0: снова на радио «Лето» группы «Непара». Песни, в которой так много узнаваемых, к сожалению, полутонов. Ну, вообще, когда люди говорят на разных языках, такое случается. Додумывают друг за друга и теряют свой душевный ресурс. А ведь наша жизнь требует колоссального количества энергии. Поэтому буквально через 10 минут в нашей рубрике «Вкус жизни» поговорим о том, что волнует каждого, кто ценит свой внутренний покой. Как оберегать свои личные границы и сохранять объем жизненных сил. Для того, что действительно важно, вы узнаете совсем скоро. Накануне свою энергию нам с вами дарит Сергей Лазарев, группа «Бандерас» и «Тутси» на «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
2: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
1: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов. Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио Лето.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И сегодня давайте разберем, куда уходят наши силы. Спойлер, чаще всего их воруют не переработки, а токсичное общение, поэтому включаем режим защиты нашей батарейки. И вот вам свежий тренд из нейробиологии. Ученые доказали, что мозг воспринимает нарушение личных границ точно так же, как физическую боль. Когда вы в сотый раз выслушиваете жалобы коллеги или соглашаетесь на встречу, куда не хотите идти, ваш организм буквально испытывает стресс на клеточном уровне. Зачем же это терпеть? И вот вам три главных способа, как держать границы современно. Первое. Используйте правило 10 минут. Если вам пишут по работе во внеурочное время, не отвечайте мгновенно. Дайте понять, что у вас есть личная жизнь. Второе. Замените оправдание на «я-сообщение». Вместо «ой, я не могу, у меня дела, извините». Скажите честно, сегодня я выбираю отдохнуть дома. Давай в другой раз. Это вызывает уважение, а не обиду. Если ваш друг снова звонит для того, чтобы принести вам негатив из своей жизни, найти, так сказать, свободные уши, примените легальный лайфхак. Слушай, у меня есть ровно 5 минут, давай самое главное. Это жестко, но спасает вашу психику. Очень важно помнить, что границы – это не эгоизм, это забота о себе, чтобы у вас оставались силы на любимых людей и крутые проекты. Поэтому берегите свой ресурс. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

Среда, 19 августа, продолжается на радио «Лето» под музыку группы «Рефлекс». А дальше нам с вами Григорий Лепс предлагает поднять руки навстречу этому вечеру. И я с ним абсолютно солидарна. Впереди 20 минут отличной музыки без рекламы и без пауз. Настраиваемся на правильный ритм. Завершаем важные дела, потому что большая часть рабочей недели и сложных дедлайнов как минимум этого дня уже позади. Переводим дух, ослабляем галстуки и делаем громче радио «Лето» в умных колонках. Для этого, напомню, просто скажите «Включи радио «Лето»».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый вечер. Двое екатеринбуржцев освобождены из украинского плена в ходе обмена между Россией и Украиной, который был проведен 19 августа. Об этом ЯН сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По ее словам, оба освобожденных – жители Академического района Екатеринбурга 23 и 39 лет. Вместе со всеми их привезли в Белоруссию, откуда после оказания первой медицинской и психологической помощи их доставят на родину. В Свердловской области от укусов клещей за неделю пострадал 61 человек. Всего с начала сезона за помощью к медикам обратились более 17,5 тысяч пострадавших. Статистика нынешнего сезона в полтора раза ниже прошлогодней. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 123 человека, и у 250 выявлен боррелиоз. Эта клещевая инфекция выявляется в каждой второй лабораторной пробе, добавили в региональном Роспотребнадзоре. В Екатеринбурге на месяц перекроют участок улицы Серова между домом номер 72А и домом номер 27 на улице Циолковского. Здесь будут строить теплосеть. Ограничения вводятся с 31 августа по 30 сентября. Объехать зону можно будет по улицам Циолковского, Сурикова, Авиационной, Айвазовского. Общественного транспорта перекрытие не коснется. На выборах в Госдуму будут присутствовать наблюдатели из 55 стран. В Центре избиркома сообщили о полученных подтверждениях. При этом приглашения посмотреть, как проходит финал думской кампании, были направлены более чем в 100 государств. В ЦИКе добавили, что прислушиваются к тому, что говорят наблюдатели, если речь идет о практической стороне проведения выборов, а не об общественно-политической ситуации вообще. Мошенники взялись за Канье Веста. В Роскачестве агентство ТАСС сообщили о фейковых сайтах продажи билетов на концерты американского рэпера. Злоумышленники создают сайты, которые визуально копируют официальные билетные платформы. Одинаковый дизайн, логотипы, схема зала и даже форма оплаты. После списания денег приходит письмо с подтверждением брони или сами билеты в формате PDF. Поэтому единственный способ не попасться – никогда не переходить по ссылкам из сомнительных источников и вручную вводить адрес официального билетного оператора в браузере. Kanye West выступит 10-11 октября на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. Доллар 85.16, евро 98.73.
0: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра, в четверг, 20 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. Ну а днем плюс 21, плюс 23.
0: Реклама.
7: Строим новое.
8: Ремонтируем любимое.
7: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

19 августа. Уверенно движется к вечеру под яркий хит от группы «Винтаж». Прямо сейчас мы слушали их на радио «Лето» в Екатеринбурге. Город наш понемножечку перемещается в автомобиле, а значит, пришло время правильного дорожного плейлиста. Сворачиваем все сложные разговоры и включаем режим нашего солнечного настроения. В ближайшие минуты исключительно светлая музыка, под которой так приятно провожать этот день. Дима Билан с его обещаниями прямо сейчас. Парни из группы «Градусы» добавят нам драйва, и Артик и Асти подведут красивую черту. Меня зовут Катя Савельева. Ты выдохлась рядом.

0: Асти прямо сейчас на радио «Лето», она не я, и такое, знаете ли, напоминание всем девушкам за рулем о том, что они неповторимы. Ну, как и каждый вечер, летний, тем более. Для хорошей музыки и правильных мыслей мы выбрали для вас самые яркие и любимые наши хиты от Владимира Преснякова, группы «Сливки» и Егора Крида и Молли. Буквально через несколько рекламных секунд наслаждаемся их треками вместе на радио «Лето».
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Ну и на смену этому дуэту Егор Крид и Молли прямо сейчас на радио. Лето, приходят классики, группа «Звери», под музыку которых выросло целое поколение, как ни крути. И прямо со сцены в Лужниках Рома объявил, что группа берет большую творческую паузу, ну а их официальная дискография завершена. Через пару лет они вернутся с концертами, ну а на радио «Лето» мы можем слушать их, даже если не хватает новых релизов. Проверенные временем хиты остаются с нами по-прежнему. «Любовь одна виновата» слушаем прямо сейчас.

0: не только море, но и лето постепенно машет нам с вами рукой, но расстраиваться мы не станем. Тем более поводов для хорошего настроения у нас прилично. Сегодня на календаре яблочный спас, уютный и ароматный день августа. Кто-то мысленно сегодня уже представляет, как пахнет домашняя шарлотка с корицей или свежеиспеченный штрудель, которым вы сегодня побалуете своих близких. Угощайтесь хорошим настроением у нас на радио «Лето». 20 минут музыки без перерывов на рекламу, пока вы в пути. Гости из будущего — Артем Качер и Кристина Арбакайте — радуют вас на радио «Лето».
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Ruspro.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 235.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый вечер. В Хорватии задержан еще один фигурант дела о подрыве северных потоков. Это гражданин Украины. Его имя немецкая прокуратура не называет. Он профессиональный водолаз, устанавливал взрывчатку на трубопроводе. Приговор лыжнику, который избил школьника на Уктусе, оставили без изменений. В январе этого года 39-летний Яков Шушарин напал на 13-летнего подростка, который на бублике скатился со склона и сбил с ног супругу Якова и едва не наехал на его 4-летнюю дочь. Врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематомы, ссадины и перелом носа. 16 июня этого года Чкаловский райсуд назначил Якову Шушарину 4,5 года колонии-поселения. Также он выплатит 400 тысяч рублей компенсации в пользу пострадавшего. Подсудимый обжаловал приговор, но Свердловский областной суд оставил его в силе, пишет «Комсомольская правда». Реконструкция екатеринбургского цирка выполнена на 65%. Об этом сообщили в пресс-службе Росгосцирка. Сейчас рабочие занимаются отделкой трибун, монтируют внутренние инженерные системы, проводят благоустройство прилегающей территории. В цирке устанавливают современные системы освещения, звуковентиляции, противопожарной защиты. Реконструкция екатеринбургского цирка началась в 2023 году. Все работы планируют завершить в 2027. В Екатеринбурге случаи мошенничества с начала этого года выросли на 81%. За 7 месяцев этого года екатеринбуржцев похитили 1,5 миллиарда рублей. Раскрываемость таких преступлений при этом составила 75,5%, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на городское управление МВД. Предпринимательнице из Рижа суд назначил 2 года условно за организацию нелегальной миграции для рижевского хлебозавода. Женщина завезла 70 мигрантов из Шри-Ланки, Узбекистана, Таджикистана по туристическим визам, и они незаконно работали на заводе. День народов Среднего Урала в Екатеринбурге станет частью программы Международного фестиваля молодежи и пройдет 12 сентября в парке Маяковского. В программе тематические, интерактивные, спортивные мероприятия, ориентированные на молодежь. Брат принцессы Дианы, граф Чарльз Спенсер, напишет книгу о сестре и впервые подробно расскажет о ее жизни. Выход книги приурочит к годовщине трагической гибели принцессы в августе 1997 года. Доллар 85.16, евро 98.73.
0: Реклама.
3: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
4: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Ну а сейчас, друзья, о погоде на радио «Лето». Завтра в четверг, 20 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. Днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Добрый вечер всем, кто выбирает радио «Лето». И мы начали наш новый музыкальный час вместе с Костой Лакостой и его стильным обволакивающим треком «Cherry Lady».

Надеюсь, что вы уже успели расслабиться в комфорте своего автомобиля или, может быть, на пассажирском сидении. А, возможно, вы еще продолжаете работать. Мы делаем это с вами еще целых 2 часа. Впереди много качественной музыки. Проводим время по-летнему беззаботно, и впереди у нас с вами еще много классных треков. Прямо сейчас «Виагра и поцелуй», «Елка», ее мир открывается, и Дима Маликов с треком «Не скучай». Ждут вас совсем скоро.

0: Легко сказать «не скучай», когда ты заперт в вечернем трафике и созерцаешь вот эту бесконечную вереницу стоп-сигналов. Но, друзья, у нас есть с вами буквально минутка просвещения, рубрика «Слово дня». Через 10 минут расскажу, что такое «Лунула». Это не марка, знаете ли, дорогого парфюма и никакой не новый бренд одежды. Встречаемся через 10 минут, там будет больше подробностей, больше спойлерить не буду прямо сейчас. Предлагаю послушать Сашу Воробьеву, Юлю Савичеву и Полину Гагарину. Дальше вместе на «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.

продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, друзья! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком, порой незнакомые, но полезные слова. Вот посмотрите прямо сейчас на свои пальцы. Обратите внимание на ногти. Прямо у самого основания вот эти светлые полумесяцы. Знаете, как они называются? Встречайте неодушевленное существительное женского рода «лунула». В переводе с латыни «лунула» – это буквально «маленькая луна» или «полумесяц». В наш язык это слово пришло из медицины, ведь анатомически это видимая часть корня ногтя. У этого слова есть и историческая тайна. Если мы вернемся на 3000 лет назад, в эпоху бронзового еще века, то узнаем, что лунулами археологи называют золотые и бронзовые шейные украшения. Древние женщины носили эти металлические полумесяцы как обереги, символизирующие луну и женское начало. Так что, глядя на свои руки, помните, вы носите на ногтях частичку древней магии и астрономии. Лунула. Белый полумесяц у основания ногтя. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Как же сложно бывает отпускать то, что дорого, и как же важно при этом сохранять свое внутреннее достоинство, подумала я, пока слушала песню Валерии на радио «Лето». Ну, к счастью, наши с вами разлуки только музыкальные и недолгие. На 20 минут я вас отпускаю, чтобы подарить больше музыкального нон-стопа, без перерывов на рекламу и разговоры. И напомню, вы всегда можете найти радио «Лето» на нашем официальном сайте и продолжить слушать любимый эфир в любой точке мира в безупречном цифровом качестве. Хоть на прогулке, хоть дома за ужином. Включайте радио «Лето» FM.ru и слушайте дальше Сергея Лазарева, группу «Руки вверх», Зиверта и Согдиану на нашей волне.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: инженерпро.ру.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 19 часов. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Добрый вечер. Банки стали требовать включать риски прилетов БПЛА в ипотечное страхование. Как пишет «Коммерсант», пока это точечная практика. Прежде всего для залогов в приграничных и уязвимых регионах. Чаще всего это касается Белгородской, Курской, Брянской областей и Крыма. Чаще риск оформляется не отдельной строкой, а через покрытие падения летательных аппаратов, военных рисков, терроризма или противоправных действий третьих лиц. За последний год число запросов на страхование имущества физлиц с учетом риска БПЛА выросло более чем в 10 раз. Расширенное покрытие может повысить цены на страховку на 10-20%, говорят эксперты. В Орджоникидзевском райсуде Екатеринбурга стартовал процесс по делу директора компании «Ермак Медиа» Николая Ермакова, обвиняемого в покушении на убийство бывшей супруги. По версии следствия, обвиняемый в конце прошлого года нанял в качестве пособника свою знакомую, пообещал ей деньги и автомобиль за совершение убийства бывшей жены. Посредница наняла исполнителя, который 12 января плеснул кислотой в лицо жертвы. Она осталась жива, но лицо обезображено. Организатор преступления вину не признает. Уголовные дела соучастников выделены в отдельные производства, пишет портал «Сигнал». В Екатеринбурге на месяц перекроют участок улицы Серова между домом номер 72А и домом номер 27 на улице Циолковского. Здесь будут строить теплосеть. Ограничения вводятся с 31 августа по 30 сентября. Объехать зону можно будет по улицам Циолковского, Сурикова, Авиационной, Айвазовского. Общественного транспорта перекрытие не коснется. В Свердловской области ненадолго установилась теплая сухая погода. Теплее всего будет в четверг до плюс 25 градусов, но уже в пятницу с европейской территории России к Уралу подойдет атмосферный фронт с дождями. Журнал Vogue выбрал самую стильную собаку 2026 года. Победителем ежегодного конкурса Dog стал итальянский грейхаунд по кличке Сэр Спад. За титул боролись питомцы со всего мира. В финал вышли 25 участников, но победил Сэр Спад. Жюри покорили его идеальное спокойствие, проницательный взгляд, а также то, что он умеет красиво лежать со скрещенными лапами и прыгать выше своего роста. Судьи учитывали также общее очарование. Доллар 85.16, евро 98.73.
0: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
2: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
0: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
4: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра в четверг, 20 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. Но днем плюс 21, плюс 23.
0: Реклама.
5: Строим новое.
6: Ремонтируем любимое.
5: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Алла Жасмин, вы слушаете Радио Лето, и счастье, правда, действительно в простых вещах. А если вам хочется продлить это ощущение, оставаться с нами, ищите официальную группу Радио Лето ВКонтакте, делимся там классными музыкальными новостями, а еще красивыми кадрами и общаемся с вами. Помните, друзья, календарное лето может, конечно, и заканчивается, но с Радио Лето оно в любую пору года всегда нас согревает. Слава прямо сейчас, Винтаж и Асия тоже скоро. Меня зовут Катя Савельева, ровно час. Мы еще вместе. На самой солнечной волне.

0: оставляем обочины позади, друзья. Это была Ася на радио «Лето». Я передаю огромный привет всем, кто с нами прямо сейчас, тем, кто уже завершил этот рабочий день, добрался до дома и уютно расположился в кругу близких, и, конечно, тем, кто все еще по делам. И через 10 минут поговорим о практических и очень важных для каждого из нас вещах. Как грамотно выстраивать нашу коммуникацию, обозначать личные границы, чтобы сохранить внутреннюю энергию. Все это будет в рубрике «Вкус жизни». А группа «Биз» будет накануне и дискотека «Авария». А еще «Серебро» их перепутала. Слушаем вместе.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Радуемся, блин!
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И сегодня давайте разберем, куда уходят наши силы. Спойлер, чаще всего их воруют не переработки, а токсичное общение, поэтому включаем режим защиты нашей батарейки. И вот вам свежий тренд из нейробиологии. Ученые доказали, что мозг воспринимает нарушение личных границ точно так же, как физическую боль. Когда вы в сотый раз выслушиваете жалобы коллеги или соглашаетесь на встречу, куда не хотите идти, ваш организм буквально испытывает стресс на клеточном уровне. Зачем же это терпеть? И вот вам три главных способа, как держать границы современно. Первое. Используйте правило 10 минут. Если вам пишут по работе во внеурочное время, не отвечайте мгновенно. Дайте понять, что у вас есть личная жизнь. Второе. Замените оправдание на «я»-сообщение. Вместо «ой, я не могу, у меня дела, извините», скажите честно. «Сегодня я выбираю отдохнуть дома. Давай в другой раз». Это вызывает уважение, а не обиду. Если ваш друг снова звонит для того, чтобы принести вам негатив из своей жизни, найти, так сказать, свободные уши, примените легальный лайфхак. Слушай, у меня есть ровно 5 минут, давай самое главное. Это жестко, но спасает вашу психику. Очень важно помнить, что границы – это не эгоизм, это забота о себе, чтобы у вас оставались силы на любимых людей и крутые проекты. Поэтому берегите свой ресурс. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

Друзья, вспышка любви с первого взгляда – это очень мощное чувство, но очень важно не спешить. Я желаю вам приятного вечера, может быть, без суеты, а может быть, как раз вы сейчас набираете обороты для того, чтобы сделать самое важное решение в вашей жизни. Мы поддержим вас музыкой. Ирина Дубцова, Five Family, Николай Носков. Дальше на Радио Лето, а завтра мы встречаемся снова ровно в 16:00. Кстати, в четверг звезды рекомендуют воздерживаться от крупных покупок, подписания важных контрактов и рискованных начинаний. Уделяйте больше времени рутине, отдыху и проверке поступающей информации. Берегите себя, слушайте Радио Лето и встретимся снова завтра.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс 1 Южный.
0: Новости.
2: Добрый вечер. В Хорватии задержан еще один фигурант дела о подрыве северных потоков. Это гражданин Украины, его имя немецкая прокуратура не называет. Он профессиональный водолаз. Вместе с другими участниками устанавливал взрывчатку на трубопроводах у острова Борнхольм в Балтийском море. Именно такой версии придерживается надзорное ведомство Германии, сообщает ТАСС. По данным следствия, перед совершением преступления диверсанты арендовали яхту по поддельным документам и на ней доставили взрывчатку на место. Ранее в Италии был задержан еще один фигурант Сергей Кузнецов. В Екатеринбурге случаи мошенничества с начала года выросли на 81%. За 7 месяцев у екатеринбуржцев похитили 1,5 миллиарда рублей. Раскрываемость таких преступлений при этом составила 75,5%. Об этом рассказал начальник городского управления МВД, полковник полиции Виктор Позняк. По его словам, в условиях роста интернет-активности несовершеннолетних сотрудники полиции фиксируют заметное увеличение числа случаев мошенничества среди подростков. Мошенники используют все более изощренные методы и подстраиваются под обстановку, рассказал Виктор Позняк. Жителям Академического района придется еще немного посидеть без горячей воды. Как предупредили в местной управляющей компании, в микрорайоне пройдут опрессовки с 2 часов ночи 22 августа до 8 утра 24-го. Температура горячей воды будет снижена, а с 8 утра 24 до 8 утра 26 августа горячей воды не будет вовсе. При этом у всех жителей Екатеринбурга завтра должна быть горячая вода. Городские власти обещали, что 20 августа все последствия недавнего кризиса с водой будут устранены. В какие-то микрорайоны воду уже дали. В Екатеринбурге лихачи на БМВ устроили опасную поездку по улицам Токарей и Бебеля. Пассажиры ехали, высунув ноги из окна, а потом и вовсе вылезли сами, усевшись на двери. В ГАИ города сообщили, что уже проводят проверку. Нарушен пункт правил дорожного движения, который касается перевозки людей вне кабины автомобиля, пояснили инспекторы. Каждый третий работодатель не рассказывает всю правду о работе. По данным опроса, 32% компаний скрывают сложные условия еще на собеседовании. Согласно результатам опроса среди руководителей и HR-специалистов, чаще всего компании умалчивают о высокой нагрузке, о дополнительных обязанностях. Также каждый десятый не говорит о переработках и большой текучке. Больше половины работодателей хотя бы раз нанимали сотрудника, понимая, что он быстро уволится. Доллар 85.16, евро 98.73.
0: Реклама.
3: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
4: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект 1 Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Ну а сейчас, друзья, о погоде на радио «Лето». Завтра в четверг, 20 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. Днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. Владимир Путин оценил текущее состояние экономики с учетом последствий от ударов беспилотников и выступил с рядом поручений. По словам президента, экономическая динамика в стране скромная, но позитивная. Прирост ВВП на отметке около 1%. На экономических темпах сказывается ряд факторов, включая и внешнее давление. Атаки на объекты в России наносят вред, но критических последствий от них нет. Президент подчеркнул, что поврежденные логистические центры и склады требуют восстановления, в том числе при участии государства. Правительству дано соответствующее поручение. Президент также отметил, что региональным бюджетам окажут дополнительную поддержку. Штормовое предупреждение о смоге объявлено в Свердловской области. Метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, продержатся в регионе с 20 часов 19 до 20 часов 20 августа. По прогнозу Уралгидромета, в четверг по области осадков не ожидается, а ветер будет слабый. И после относительно прохладной ночи с температурой плюс 7-12 градусов по области днем потеплеет до 25. Ну а в пятницу в регион вернутся дожди, возможны порывы ветра до 14 метров в секунду и смог рассеется. При этом днем будет относительно тепло до плюс 23 градусов по области. В Екатеринбурге снова меняют плитку в историческом сквере. С 18 августа закрыт проход к набережной, а также к подземному рок-переходу. Работы продлятся до 15 октября, сообщается в информационном объявлении на ограждениях. Это уже третий такой ремонт в историческом сквере за 4 года, подсчитало агентство «Новый день». Масштабное обновление плитки делали в 2022 году к 300-летию Екатеринбурга. Через полтора года часть плитки пришла в негодность. В июле 24-го рабочие переложили плитку заплатками, не соблюдая цвета, и нарушили шахматный порядок. Нынешний ремонт обойдется бюджету более чем в 100,5 миллионов рублей. Международный книжный фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге уже в эти выходные. Из-за ремонта в историческом сквере фестиваль перенесли с привычной площадки на Октябрьскую площадь. Тема фестиваля «Эта музыка будет вечной» его приурочили к 40-летию Свердловского рок-клуба. Среди писателей-хедлайнеров этого года Анастасия Реньжина, Дмитрий Емец, Виктор Ремезов, Дарья Донцова, Марина Степнова и многие другие. А музыкальное настроение будут создавать группы «Аполло Джаз», «Запрещенные барабанщики» и «Биллис Бэнд». Россия может возобновить прямое авиасообщение с Мьянмой в октябре, заявил министр экономики Максим Решетников. По его словам, российские туроператоры уже формируют пакетные туры, где посещение Мьянмы включено с визитом в одну из соседних стран. Прямые рейсы в октябре совпадут с открытием массового туристического сезона в Мьянме. Доллар на четверг 85.13, евро 98.55.
0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
2: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Ну а сейчас, друзья, о погоде на радио «Лето». Завтра в четверг, 20 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. Днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля.

0: Вы слушаете «Радио Лето».
1: «Радио Лето» здесь тепло.
0: В Екатеринбурге 10 вечера.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Мне нравится город, который ты ненавидишь. Я люблю...

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.

много денег каждый герой. Кто не первый, тот уже не второй.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: Радио Лето. Здесь тепло. 98,9 FM.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

свете стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: не забыть о тебе.
1: Слушайте радио «Лето» 98.9 FM.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 3 часа ночи.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето» 98.9 FM.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет. Dance.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.